0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: осколком дороги вводит обратный отсчет.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Дякуючи прамому супрацоўніцтву рэгіёнаў, Беларусь і Расія захавалі цёплыя сяброўскія адносіны, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй Савета Федэрацыі Расіі Валянцінай Матвіенка. Візіт старшыні ў нашу краіну звязаны з правядзеннем 13-га форума рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
2: Што касаецца форума рэгіёнаў і рэгіёнаў вообще, асобна ў Расіі, мой тэзіс асноўны вы знаеце. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Вот я ему сейчас скажу.
3: Они надежные, правда, Александр?
2: Надежные. И слава Богу. Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено наших отношений. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, который сейчас для нас очень актуальный, для Беларуси и России.
1: Литва протягивает до конца года бесполетный режим у 12 зонах каля границы с Беларусью, поведомляя литовский Минтранс. Решение принято для обороны поветренной просторы краины, а так само створение умов для оперативного реагования на махчимое порушение. Отзначается, что в опошний час подчастились выпадки падения на территории краин Балтии украинских беспилотников. Ранее обмежевание поветренного руху для белорусских границ уводили Польша и Латвия. Кримінальная справа ў дачыненні да двух мужчын, якіх абвінавачваюць у арганізацыі фіктыўнага працаўладкавання 211 выпускнікоў для ўхілення ад абавязковага размеркавання, накіравана ў суд, паведамілі ў Генпракуратуры. З 2018 па 2024 зламыснікі афармлялі выпускнікоў на працу за ўзнагароджанне. Яны рыхтавалі дакументы для прадстаўлення ў камісіі па размеркаванні, арганізоўвалі запаўненне і падпісанне працоўных дагавораў, якія павінны былі пацвердзіць факт працы. Пры гэтым ніхто са студентов по месцы не працаваў. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Переважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура до 32 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У столицы до 27 тепла без истотных опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на костёл конца 16-го стагоддзя з роспісамі ўнутры звонку і сямейным магільным склепам Радзівілаў. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Храм узвялі для езуітаў на грошы і сіроткі. Магчыма, без апошняй мянушкі было б складаней зразумець, дзе гэта і што. Ну а сіротка Мікалай Хрыстафор Радзівіл раскрывае карты. Едзем у Нясвіж і разам з нашым гідам-экскурсаводам Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Алай Нікітенко ідзём да касцёла Найсвяцейшага Божага Цела.
2: Изначально его строят в виде греческого креста, а потом это вдруг почему-то становится уже неприемлемым. И если вот, что называется, рассмотреть костёл сверху, то вы поймёте, что это латинский вытянутый крест. То есть есть основной неф, есть трансепт, которого пересекают, ну и два дополнительных нефа, но это если войти в костёл, тогда это будет очень хорошо видно. Что касается костёла, и вообще, в принципе, сиротки. Сиротка очень хотел здесь свою собственную маленькую Италию. Он очень звал итальянцев, они приехали сюда, посмотрели на округу, сказали ему, что здесь в этом логове маленькой Италии не получится никогда. И сиротка понимает, что для того, чтобы итальянцев, архитекторов сюда заманить, им надо что-то тоже, наверное, как-то предложить.
1: И он тогда не свеж, хаотичный по планировке перетворил у портальный камен город. Атрымаў для яго магдэбургскае права і без італьянцаў пачаў будаваць свой замак па новай італьянскай сістэме.
2: І вот когда они приехали через 4 года и все это увидели, они остались на 13,5 лет для того, чтобы воплотить его самые смелые замыслы в жизнь. И этот храм построен по прообразу римского храма Иль-Джизу. Это один из главных храмов в Италии. Правда, несвежски поменьше. И вот что касается храма, он действительно строится для иезуитов, когда орден иезуитов запрещают. В 18 столетии он становится приходским, и таковым он является до сих пор. Несвежский костел, несмотря на все перипетии своей жизни, никогда не закрывался. Он всегда был действующим храмом.
1: Вядома, важна тое, што пад касцёлам знаходзіцца сямейны магільны склеп Радзівілаў, трэці ў Еўропе па колькасці пахаванняў.
2: После Габсбургов і Бурбонов, австрійскіх, французскіх каралей, там сегодня 69 захоронений Радзівілаў. В 2018 году крипту топит талыми водами. Но благо очень быстро подключили всю возможную аппаратуру, воду откачали, и на реставрации крипта была

0: до декабря 2022 года. Сегодня мне уже снова можно спуститься и посмотреть.
1: То да самога касцёла. Гэта першая кружова-купальная базіліка на тэрыторыі ўсходняй Еўропы і толькі ў 21-м стагоддзі падчас рэстаўрацыйных работ стала вядома. Храм распісаны не толькі ўнутры 50 біблейскіх сюжэтаў, але і звонку.
0: І если вот пройти сегодня вокруг храма, то вы увидите зандажы 17-18 столетия, а это вообще нонсенс, потому что даже мы очень долго говорили, что это первая кружова-купальная базилика на территории Восточной Европы, которая просто поштукатурена и побелена. А оказалось, что она еще расписана.
1: Это урашальное видовище еще больше притягивает до костела. Увогуле сам ён одно из самых уникальных мест и будинков не только у Беларуси. У религийном плане, архитектурном, да и в истории человечества. Покуль усё, почуемся.
2: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. У рамках встречи с губернатором Московской области Александр Лукашенко рассказал об недавнем визите представников Владимира Зеленского. Президент подкреслил, что Беларуси не треба утягиваться в войну. Позиция нашей страны миролюбивая.
2: На этом месте недавно были представители Зеленского. Он прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться, и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем.
1: Беларусь, керуючыся принципами дружбы, добрососедства и улічваючы потребы простых людей, подручэнні президента прапрацоўвае механізмы, якія дадуць магчымасць украінскім грамадзянам па шматгадовай традыцыі наведваць прыгранічныя тэрыторыі для збору грыбоў і ягад. Беларускія пагранічнікі гатовыя забяспечыць спрошчаны пропуск жыхароў украінскага прыгранічча на тэрыторыю заказніка Альманскія балоты ў Сталінскім раёне. Адпаведная інфармацыя накіравана украінскаму боку па дыпламатычных каналах. Помнік Александру Мамкіну адкрылі ў Полацкім парку ў Мінску. 11 красавіка 1944 года лётчык вывозіў за лінію фронту выхаванцаў Полацкага дзіцячага дома. Самалёт быў падбіты нямецкім знішчальнікам. Лётчык пасадзіў машыну і коштам свайго жыцця выратаваў 10 дзяцей-сірот, выхавальніцу і 2 параненых партызан. Адкрыццё помніка стала часткай праграмы 13-га форума рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Першымі кветкі да манамента ўсклалі старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова і старшыня Савета Федерации России Валентина Матвиенко. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Первоважно без опадков, только местами по полночно-усходней полове короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура до 32 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32. У столицы до 27 тепла без истотных опадков.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Рабочий день подходит к концу. Но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях. До 14,7% годовых, сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
5: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Беларусь готовая далей развіваць супрацоўніцтва з Маскоўскай вобласцю. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна Андрэем Вараб'ёвым. Як падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, Маскоўская вобласць займае першае месца па тавараабароце з нашай краінай сярод усіх суб'ектаў Расіі.
2: Прыятна бачыць вас в Беларусі. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое ведущий место. Первое место занимает. Это там больше 15 да. миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
3: Да, мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко. И вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем... 15 миллиардов – это немало товарооборот. Наверное, что там можем? Скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит.
1: Другі дзень форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі праходзіць у Мінску. Напярэдадні для ўдзельнікаў арганізавалі гала-канцэрт у нацыянальным акадэмічным вялікім тэатры оперы і балета. З музычнымі і танцавальнымі нумарамі для гасцей выступілі славутыя выканаўцы і маладыя творчыя калектывы дзвюх краін. У інтэрмедыях вершы выканалі народны артыст Беларусі Уладзімір Гасцюхін і народны артыст Расіі Дмітрый Храцьян. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маскоўскай, Радыяльнай, Прытыцкага, Кіжаватава, Маяковскага і Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і Чавускай шашым, у Гродні на вуліцах Магістральнай Гарнавых, у Брэсце на вуліцы Радыжнай і праспекце Машырава, у Гомелі на вуліцы Ільіча і праспекце Рычыцкім.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что за початок раницы пятницы? Сябры, тут тебе и Iron Maiden, Rainmaker, и Брайан Адамс, Run to You. Я не ведаю, куда бегче, что глядеть, под что рыхтоваться, и ось саправды яны створаць гэты дош Iron Maiden, ці ось да цябе, ці ад цябе, ці к сабе бегчы. Ну ось столькі напрамкаў, столькі варыянтаў, але ж я ведаю, сябры, што б не адбывалася ў свеце, што б не адбывалася вакол нас і ў нашым унутрэнім свеце, так, нам не адмяніць пятніцу.
2: Ой, гэта праўда. Такая ты доўгачаканая, наша мілая, родная. Мы так заўсёды цябе чакаем. Ды ўвогуле, табе шанцуе, Вася. Сталіца кожную раніцу, ну, па будных днях, зразумела, з табой.
1: Так.
2: А яшчэ калі і пятніца на сталіцы, немагчыма не весяліцца, не слухаць рок-музыку і не расказваць шмат цікавага ў нашым эфіры.
1: Так, сябры, не глядзячы на тое, што сёння для многіх скончыцца працоўны тыдзень, так, выходныя пачынаюцца, ўсё ж такі ў нас такая ёсць даволі цікавая навіна пра тое, якім чынам можна зарабіць грошы. Ну, як варыянт.
2: Легальна?
1: Ну, все, да, давай. У нас только легально, все только легально. Ну-ка, микрофон включены.
2: Так, уважливо слухаем.
1: Это подъезд бывает в китайском зоопарке. Там шукаются аниматора у костюме медведя за 12 тысяч юаней. Мы подлечили. Это у наших белорусских прикладно. Ну, а мать, что 5 тысяч белорусских.
2: Ой, добро, что заориентировал ты нас. Малайчинка, так.
1: Цікаво, який там размер. Ось, коли XXX, не, XXL, то...
2: Там видишь, пошли ступени зверху. Так.
1: Зразумело. То ось можно разглядеть. И это все за месяц. А супрацовнику треба будет робить литерально все, что и он захоча, уявляючи себе клышаногим.
2: А? Ну, Санься, косолапиком.
1: Так, так, так, так. А коли працовнику гарнитуры медведя стомится ходить и у взаимодействия с наведовниками, и он может спокойно легче и трохи задрамать. Ну, я это по-медведски. Прямо на працоўным месцы. Рабочий день, да речи, должится всего 6 годин. 6 годин из них 3 поспал, 2 поел, ну и там нечто по взаимодействию.
2: И охули тебе не познаю.
1: 5 тысяч белорусских рублей, а?
2: Так, ежедальше. Так, Батёра, ты когда рассказываешь, я хочу что сказать. Вот я хотела давно поставить канапу в своем працоўном кабинете. Так, так, так, так, так.
1: И потом можно будет сдавать за гроши.
2: Не, никому не дозволю.
1: Заморожка.
2: Ну, а коли зима?
1: Тады за гарбату.
2: Я про что кажу? Махшима, так, просто треба мне переасенсовать усё. Махшима не канапу треба, а просто костюм. Правильно. Буду проходить сюды, с раницы. Отпрацавали. Ну и все, на во что больше энергия. Пошла медведить по всем доме радио. Села, кажу, а усё, мне так. Пора. И я хоп. И заснула. Ну, и никто ничего не скажет.
1: Ну, слухай, кто тебе что скажет. Сябры, ну а мы на 2 ближайшие годины будем в этих костюмах пчелок. Разом с вами в эту пятничную раницу 26-го, сегодня 26-го червеня. Сябры, пошняя пятница червеня. На наступном тыдне еще 2 дни этого месяца, а потом уже до нас придет липень.
2: Почакай!
1: Что?
2: Забылися поглядеть, какая дата сегодня прыгожая. 26.06.2026.
1: Сябры, загадываем жаданні абавязкова. Ну, а мы вам еще жадаем доброй раніцы. Сегодня с вами Ева Пламенова. Меня зовут Василь Данилов. За гукорежиссерским пультом сегодня Оксана Хоменко. У худким часть мы вернемся. Поглядим, что у нас отбывается на дорогах столицы абавязкова. Ну, а покуль что, давайте послухаем Sign Kicks, композиция Alone.
0: Радио «Столица».

0: далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Рэклама на Радыё Сталіца.
2: УАО «Биллстоун Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
6: Белагропромбанк.
1: Реклама на Радио Столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Ну что, сябры, давайте с вами поглядим. Я вас тут про Зорушки казал, а Йокар не. У нас такая месяцевая история.
2: Будем больше на его сегодня ориентоваться.
1: Давай.
2: У 11 месяцевые сутки, учора мы казали 10-11.
1: Так.
2: Сегодня там прикладно, коли не помиляюсь, до 16 годины. Десь так, ось яны, я ще будусь 11, а потом буду 12. Но покольки зараз для нас актуальна 11, будем розказувати про 11
1: месяцевые сутки.
2: Так, так, так. Значить, гэта станоўчы, енергетично моцны день, до речі, один з самых лепших дзён усяго месяцевого календара.
1: Что робить? Что робить? Тратить ці запасіць сёння?
2: Не. Усё. Так. Нічога мы не... Не-не-не. Не-не-не-не-не. У кішэньки поклалі.
1: Не выдатковуем грошы.
2: І сядзім спакойна. Вось сёння мы слухаем свае пачуцці. До вас можа прыйсці такое усведамленне. А я моцны чалавек. У мяне такая моц ёсць у мяне ўнутры. Гэта на фізічным узроўні і на духовным. Так.
1: Так.
2: Толькі не аддайце сумненням і комплексам вас сёння перамагчы знутры. Так, галоўнае на працягу 11-х месяцевых сутак цалкам усвядоміць свой патэнцыял і дзейнічаць упэўнена, напорыста, не баючыся нічога і нікога. Так, сёння

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подтвердил зацікавленасць Беларуси активизации диалогу с Мадагаскаром. Об гэтым говорится у віншаванні президента, накіраваным кіраўніку гэтай краіны Мікаэлю Рандрыяніріну з нагоды Дня Незалежності. Беларускі лідар адзначыў, што наша держава мае паспяховы вопыт реалізацыі на африканскім кантыненце проектаў, накіраваных на гарантаванне харчовай бяспекі, і прапануе Мадагаскару супрацоўніцтва ў галінах механізацыі сельскай гаспадаркі, ахове здароўя, адукацыі, а таксама ў ваенна-тэхнічнай сферы. Россия подтримала запит Беларуси на скликание Совета безпеки ААН за удар озброєних сил Украины по автобусе в Брянской области. Об этом заявила выполняющая обязанности постоянного представника России ОАН Ганна Юстигнеева. Она отзначила сподівання, что члены Совета безпеки дадут принциповую оценку этому злочинству супроти громадянского населения. Ранее в Министерстве замежных справ Беларуси заявили, что белорусский бок будет домагаться международной оценки этой атаки. Форум регионов Беларуси и России протягивается у столицы. У другий день запланована насыщенная программа. У Минске международном выставочном центре пройдет церемония вручения знака «Товар союзной державы», а так само встреча спикеров верхних палат парламента у Натальи Качановой и Валентины Мацвиенко с керовниками мясцовых органов улады двух краин. А половина первую годину дня отбудется пленарное посяджение форума. На им обмеркуют межрегиональные связи и гандлево-экономичное сотрудничество. Дорожную разметку сегодня обновить на 4 улицах у Минска. По информации телеграм-канала столичной дорожной инспекции, работы запланованы на Галученко, Ромашкиной, Брамзиной и Киреева. Водителям рекомендуют улишать эту информацию при плановании дорог и быть уважливыми на этих участках. У Минску зараз 21 градус тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважна без опадков, только местами у полночных районах. Невеликие короткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветра до плюс 28. У областных центрах у день чакается. У Витебску 20-22, у Могилеве 21-23, у Гомеле и Гродне 24-26, у Бресте 26-28, у столицы до плюс 27 без опадков.
0: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радио «Столица», кропка «Бай».
6: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица», кропка

Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки у нас зараз будут. И это про песню, потому что про музычную... Выбачайте, пятница, и она отлюстроится на усе.
2: Может, ты хвалю, просто такая там композиция, там такие процессы объединяются и...
1: Зараз так, ты вельми добра это позначила, и про это зараз мы расскажем. Может, менавіта, слухай, может, некие там у меня внутри так само процессы, я...
2: Так ладно, спочатку апельсины ты купляешь, потом ты доведываешься это с эзотерику, потом ты... Так, хваляванне твоё праз голас перадаецца, і зараз ты нам будзеш расказваць пра падказку.
1: Сябры, невыдуманыя гісторыі гэтага жыцця, якім мы жывём. Вот вось ты мне вабіць нашу працу. Мы в асноўным эфіры расказваем пра саміх сябе.
2: Так, ну, конечно, пра самарэкламу.
1: Самарэкламу, так. Чым жывём, пра тое дыхаем. На дэма-версіі гучыць гітарнае соло нябожчыка арыгінальнага гітарыста гурта. Ось так, запомнили. И он записал его незадолго до своей трагичной смерти в студене 1991 года. Ну, початок 90-х, на вогу, конец 80-х, другая полова. И такие были, ну, не вельми добрые часы для этого гурта, потому что и там барабанщик трапил у страшного так катастрофу. Алеш, ну, не глядячи на там певные моменты, все-таки протягнул свою працу. И тут с гитаристом была такая история. Ну а сам гэты дэмазапіс увайшоў у брытанскі рэліз сінгла на кампакт-дысках. Для прыпеву выкарыстаны бэк-вакал Стыві Ланж, былой жонкі знакамітага прадзюсера Мата Ланжа. Яе вакальная партыя была акуратна перанесена з арыгінальнага дэма 1990 года на фінальную версію 1995 года. Вось такія фактыкі.
2: Ой, гісторыя з геаграфіі.
1: Так. Ну, а наконт того, что вы скажете, что я таки, ну, неким чином меня усхвалявала эта композиция. Чаму, сябры? Потому что тут размова у ёй идет про почуцці. Почуцці, с одного боку, яны такие разнобаковые, так?
2: Полярные.
1: Так, добра. А ось вельми, знов же ты заважила, вельми добра. Яны такие полярные. И коли яны сутыкаются... Там адбываецца. Ну такое. Але ж, сябры, чаму гэтыя пачуцці, яны палярныя? Я не ведаю, таму што навукоўцы кажуць, што ў нас у мозгу, так, гэтыя пачуцці, ну, аддзелы, якія адказваюць, яны побач, вельмі-вельмі побач знаходзяцца.
2: Вось як. Можа... Ды хутчэй, няма ў нас часу, давайте хутчэй пісаць гэтыя адказы.
1: Сябры, пішыце ў наш Телеграм-канал Радіо Сталіца, альбо на наш асабісты нумар.
2: Нагадаем, так, пасля.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прокуроры неизменно застаются верные обовязку и отданные принципам вершенства правам. Александр Лукашенко поменьшевал работников ветеранов органов прокуратуры с профессийным святом. Особливые слова подяки керовник державы адресовал женщинам-работникам, которые разом с мужчинами выполняют складанные службовые задачи, застаются при этом клопотливыми захавальницами хатнего очага. На полях 13-го форуму регионов Беларуси-России подписаны шерох документов. У приватности заключено погоднение помеж Гродинским облвыканкамом и Урадом Карелии об ожитявлении международных и внешнеэкономичных сувязей у гандлёво-экономичной, науково-технічной, социальной и культурной галинах. Так само подписаны погоднение об супрацовництве помеж Гродинским и Брестским областными советами депутатов и Бранской областной думой. Обгон повинен быть безопасным. Под таким девизом сегодня в Беларуси проходит один день безопасности дорожного руху. Комментарии представника Головного управления Державной инспекции Ганны Бонадык.
2: Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия для водителей, встречи в трудовых коллективах, во время которых напомнят о правилах обгона и выбора безопасной скорости движения, последствиях ДТП и ответственности, а также проконтролируют соблюдение установленных правил. Для выявления и пресечения нарушений активно используются квадрокоптеры и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Обгон – самый опасный маневр. Малейшая ошибка водителя может привести к тяжелым последствиям. За 5 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 88 лобовых столкновений, в которых 23 человека погибли и 120 получили травмы. Призываем водителей отказаться от совершения рискованных маневров, не выезжать без крайней необходимости на полосу встречного движения, выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость в соответствии с погодными условиями и складывающейся дорожной обстановкой. Будьте внимательны и собраны, не отвлекайтесь во время движения. Берегите свою жизнь и здоровье.
1: У Мінску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Переважно без опадков, только месяцами по полночно-усходней полове короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Температура поветра до плюс 32. У областных центрах у день чакается. У Витебску 23-25, у Гомеле 25-27, у Могилеве 26-28, у Гродне 28-30, у Бресте 30-32, у столице до 27 градусов тепла без истотных опадков.

0: Radiobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Radiobel.by.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларускі лён лічыцца адным з лепшых у свеце. Па аб'ёме вытворчасці льнога валакна Беларусь уваходзіць у тройку сусветных лідараў пасля Францыі і Бельгіі. Умерана кантынентальны клімат, аптымальная колькасць ападкаў і склад глебы ідэальна падыходзіць для вырошчвання лёну да гунцу, валокны якога адрозніваюцца трываласцю і эластычнасцю. Захаванне і мадэрнізацыя савецкіх стандартаў і ўкараненне сучасных тэхналогій дазваляе вырабляць як трывалыя класічныя тканіны, так і найтонкія палотны прэміум-класа. Флагман індустрыі Аршанскі льнокамбінат, які ўваходзіць у лік буйнейшых вытворцаў і льняных вырабаў у Еўропі і СНД. На прадпрыемстве, прадукцыя якога ўдастоена дзяржаўнага знака якасці, арганізаваны поўны цыкл вытворчасці. Аб адметнасцях непростага працэсу расказаў намеснік генеральнага дырэктара па эдалагічнай рабоце і сацыяльных пытаннях прадпрыемства Сергей Сідзін.
2: Для того, чтобы эту кашулю сделать, нужен труд. Земледельца, обработать почву, нужно протравить сорняки. Лен очень капризная культура. На одном поле лен можно сеять один раз в 7 лет. Он очень капризен к заморозкам, очень капризен к погоду. Лен зацветает, он цветет всего лишь 3-5 дней. Лен не косят, а выдергивают из земли. Но вырасти даже самый замечательный лен – это 30% успеха. Потому что нужно его правильно заготовить. Если лен перележит на солнце, не заработают бактерии, которые сделают ферментацию, это будет солома. Должен быть дождик, высокая температура, солнышко. И когда бактерии начинают свою работу, отходит верхний слой лубы, от которого потом получится костра, от самого волокна. И волокно приобретает благородный серый цвет. Поэтому его нужно еще заготовить. Если мы лен не удержим в поле, мы привезем зеленчак. Если передержим, мы привезем гнилье.
1: Далее урожай треба привезти на льнозавод.
2: Льнозавод должен его отделить верхнюю часть луба от волокна, вычесать все остатки, ну и самое главное, вручную рассортировать его по номерам. А там порядка 36 критериев, по которым определяется номер волокна. Привезти его на Аршанский льнокомбинат. На льнокомбинате технологическая цепочка 45 дней. С момента захода волокна и выхода готовой ткани. Прежде всего лен приходит в специальное помещение, лабаз, где его обрабатывают специальным раствором, и он доходит, как мы говорим. То есть это улучшает прочес и удаление тех моментов, которые на льнозаводе, к сожалению, не сделали. Второй момент. Это он поступает на льночесывальную машину.
1: Пасмы вычесываются, выдаляются волокны, что не отповедают дужине, а потом лен поступает на наступную машину.
2: На ленточной машине происходит его смесовка. То есть лен даже на одном поле, в середине и по краям различных свойств. Поэтому мы смешиваем сырье с различных производителей и различных полей. Сучиваем чесанную ленту, делаем ровницу. Потом ее отбеливаем для того, чтобы ткань получить спокойную, а не зебристость, разнооттеночную. Потом мы придем тонкую ниточку. Лен – единственное волокно, которое придется мокрым способом. В прядиной машины налито почти 400 литров воды.
1: И она нагреется до 38 градусов, а после выдается специальный сродок,
2: который умягчает ее. Вытяжением устанавливается специальным валиком и кольцеобразным способом наматывается на веретено. Вот эта тонкая ниточка, она очень влажная, поэтому ее сушим и не 4,5 часов при температуре 110 градусов по Цельсию. Потом эту ниточку мы везем на мотельный автомат, который ее перематывает с маленьких патронов на большие бобины до 4,5 километров длины, при этом удаляя все неровности пряжи, которые образовались на прядиной машине. Потом мы идем на сновольную машину. Сновольная машина набирает ткацкую основу. Потом ткацкая основа идет на шлихтовальную машину. Для того, чтобы подвергнуться специальному умягчению, потому что все станки работают на больших оборотах и наносят

0: Это специальный слой очень тонкого раствора, называется ткацкая шлихта. Варится из картофельного крахмала, пропаривается, и каждая ниточка становится эластичной. Станок меньше ее рвет. И потом поступает в ткацкий цех. Станок у нас сейчас работает на скорости 500 оборотов в минуту. Делает примерно 18 метров ткани в час. Ее еще нужно постирать, усадить, отбелить, покрасить, умягчить и потом только дать потребителю.
1: Не здарма еще наши предки казали: лен любить руки. На белорусской земле он вырощивался со старожитных часов. Блакитные кветки лена упрыгоживают сучасный герб Беларуси. З'являются символом створальной працы, а так само добра и достатку. Прыгажусть и зручность льняной тканины ценить во всем свете, а популярность культуры растет с каждым годом. И это еще одна нагода щиро гнориться тем, что зроблено у Беларуси.
2: Зроблено у Беларуси.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: твоей страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: денек на радио «Столица».
1: Сябры, мы сегодня с вами обираем самый цікавый факт про рок-выканаўцаў и их асалоду от жыцця и творчасці. Ну и тому разбираем пятерку топ-рок-фактов, присвеченную Дню асалоды и этой теме непосредно. Якую асалоду, от чего отрымливают рок-выканаўцы? Оказывается, Дэйв Грол отрымливает великую асалоду от працы у студии и живых выступлений. Яны стали сапраўдным сэнсам жыцця гэтага музыканта, фронтмена гурта Foo Fighters, былога барабанщика Нирвана, и Грол неодноразово казал про это у своих интервью. Музыкант часто подкресливая, что махчимость записывать выдатные треки у студии, выходить на сцену, заражать публику рок-н-роллом – это лепшая праца у свете, якая при этом не отчувается тяжкой. Грол бачит велизарную каштовность у створения полновартостных альбомов, а его запал от концертов настолько великий, что он отдает перевагу не выкрестовывать на сцене навод вушные мониторы, наушники он не надевая, а ожидая уживую чуть эмоции залы и подтримливать прямый контакт с аудиторией. Ну и навод, коли одной чи он взломал ногу на концерте в Гетеборгу, то не отменил тур, а доиграл шоу, сидячи на специальном троне, тому, чтобы счастливы выступать для глядачов.

0: Рок на радио «Столица».
1: Про асалоду мы сегодня говорим с вами, сябры. Что вам доставляет особливую асалоду? Пишите, делитесь вашими комментариями у телеграм-канале «Радио Столица». Нам вельми цікаво. Нам, например, доставляет асалоду сметь зносины с вами, рассказывать вам цікавые факты. Сегодня, до речи, яны тычутся асалоды непосредственно рок-музыкантов, у их творчести, у их житті. И мы протягиваем разбирать истории пятерки топ-рок-фактов. Залежно Слэша. Это славутый гитарист-виртуоз с гурта Guns N' Roses, для якого музыка стала залежностью у самым добрым сэнсе этого слова. Его можно назвать рабом гитары. И он готовы без конца джемовать, придумлять новые рифы, выступать, потому что широ любит сам процесс игры. Свою первую гитару музыкант отримал во взросте 15 годов у подарунок от бабули. На тым инструменте была всего одна струна, але юнак настолько им захотел, что играл по 12 годин у сутки. У вынику Слэш стал ведущим гитаристом Guns N' Roses. Его рифы и мелодичные соло вызначили гучанне многих несмяротных хитов. Життё и музычная карьера его были полные выпробованию, але дякуючи неверогодной силе воли и подтримки семьи, музыкант все переодолел и вернулся до полновартостного життя. Ну и теперь Слэш весь час находится у руху, гастролюе, пишет новые композиции, запрашает для супрацовництва знакомитых артистов и выступает цалком отдаючи себе сцене.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Правдивая гісторыя вялікай перамогі – важнейшы контраргумент супраць палітыкі заходнееўрапейскага рэваншызму. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у звароце накіраваным удзельнікам 4-га міжнароднага антыфашысцкага кангрэсу. Прэзідэнт перакананы, што голас кангрэса будзе гучаць пераканаўча ў абарону міру і роўных для ўсяго чалавецтва правоў на жыццё, нацыянальную годнасць, суверэнны выбар будучыні роднай краіны. Александр Лукашенко павінчаваў старшыню Центрального комитета Коммунистичной партии России, кіраўніка фракции Компартии у Державной думе Федерального сходу Геннадия Зюганова. С днем нараджэння президент отзначил, что высоко ценить намаганні политикам, накіраваныя на падтрымку белорусско-российского союзного будаўніцтва, его принциповую позицию в пытаннях умацавання братских сувязей поміж народами двух краин. Грузинская область будет поширять супрацовництво с российскими регионами. На форуме регионов Беларуси и России подписаны шэраг пагадненняў. Ажыццяўляць международные и знешнеэкономичные сувязи у гандлёвай, навукова-технічнай, гуманитарной, социальной и культурной галинах у рамках пагаднення домовіліся с Карелией, Севастополем, Пензенской и Бранской областями. Адзіны дзень бяспекі дарожнага руху, накіраваны на кантроль выканання правілаў абгону, праходзіць у Беларусі. Каментары прадстаўніка галоўнага ўправлення дзяржаўнай інспекцыі Ганны Банадык.
2: Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия для водителей, встречи в трудовых коллективах, во время которых напомнят о правилах обгона и выбора безопасной скорости движения, последствиях ДТП и ответственности, а также проконтролируют соблюдение установленных правил. Для выявления и пресечения нарушений активно используются квадрокоптеры и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Обгон – самый опасный маневр. Малейшая ошибка водителя может привести к тяжелым последствиям. За 5 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 88 лобовых столкновений, в которых 23 человека погибли и 120 получили травмы. Призываем водителей отказаться от совершения рискованных маневров, не выезжать без крайней необходимости на полосу встречного движения, выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость в соответствии с погодными условиями и складывающейся дорожной обстановкой. Будьте внимательны и собраны, не отвлекайтесь во время движения. Берегите свою жизнь и здоровье.
1: У Мінску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается переменная облачность. Пераважно без опадков, только месяцами по полночному сходе чакаются короткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра плюс 11-17, в день 23 по полночному сходе до 35 по поўднёвым заходям. У областных центрах у день чакается. У Витебску 24-26, у Могилеве 25-27, у Гомеле 26-28, у Гродне 31-33, у Бресте 33-35. У столицы уначы 12-14, у день 27-29 градусов тепла, без опадков.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Реклама на радио столица.
2: УАО «Белстом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
4: Белагропромбанк.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.
6: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. I don't know. I've never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на костёл конца 16-го стагоддзя з роспісамі ўнутры і звонку і сямейным магільным склепам Радзівілаў. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Храм узвялі для езуітаў на грошы і сіроткі, магчыма, без апошняй мянушкі было б складаней зразумець, дзе гэта і што. Ну а сіротка Мікалай Хрыстафор Радзівіл раскрывае карты. Едзем у Нясвіж і разам з нашым гідам-экскурсаводам Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Алай Нікіценка ідзём да касцёла найсвяцейшага Божага цела.
2: Изначально его строят в виде греческого креста, а потом это вдруг почему-то становится уже неприемлемым. И если вот, что называется, рассмотреть костёл сверху, то вы поймёте, что это латинский вытянутый крест. То есть есть основной неф, есть трансепт, которого пересекают, ну и два дополнительных нефа, но это если войти в костёл, тогда это будет очень хорошо видно. Что касается костёла, и вообще, в принципе, сиротки. Сиротка очень хотел здесь свою собственную маленькую Италию. Он очень звал итальянцев, они приехали сюда, посмотрели на округу, сказали ему, что здесь, в этом логове маленькой Италии не получится никогда. И сиротка понимает, что для того, чтобы итальянцев, архитекторов сюда заманить, им надо что-то тоже, наверное, как-то предложить.
1: И он тогда не освеж, хаотичный по планировке перетворил у портальный камень. Город. Атрымаў для яго магдэбургскае права і без італьянцаў пачаў будаваць свой замак па новай італьянскай сістэме.
2: І вот, когда они приехали через 4 года и все это увидели, они остались на 13,5 лет для того, чтобы воплотить его самые смелые замыслы в жизнь. И этот храм построен по прообразу римского храма Иль-Джизу. Это один из главных храмов в Италии. Правда, несвежски поменьше. И вот что касается храма, он действительно строится для иезуитов. Когда орден иезуитов запрещают в 18 столетии, он становится приходским, и таковым он является до сих пор. Несвежский костел, несмотря на все перипетии своей жизни, никогда не закрывался. Он всегда был действующим храмом.
1: Вядома, важна тое, што пад касцёлам знаходзіцца сямейны магільны склеп Радзівілаў, трэці ў Еўропе па колькасці пахаванняў.
2: После Габсбургов і Бурбонов, австрійскіх, французскіх каралей, там сегодня 69 захоронений Радзівілаў. В 2018 году крипту топит талыми водами. Но благо очень быстро подключили всю возможную аппаратуру, воду откачали, и на реставрации крипта была до декабря 2022 года. Сегодня мне уже снова можно спуститься и посмотреть.
1: Что до самого костела. Это первая кружево-купольная базилика на территории Усходней Европы и только в 21-м стагодзе под час реставрационных работ стала вядома. Храм расписаны не только внутри 50 библейских сюжетов, але и звонку.
2: И если вот пройти сегодня вокруг храма, то вы увидите зондажи 17-18 столетия, а это вообще нонсенс, потому что даже мы очень долго говорили, что это первая крестово-купольная базилика на территории Восточной Европы, которая просто поштукатурена и побелена. А оказалось, что она еще расписана.
1: Это урашальное видовище, еще больше притягивает до костела. Увогуле сам ён одно з самых унікальных месцаў і будынкаў не толькі ў Беларусі, у рэлігійным плане, архітэктурным, ды ў гісторыі чалавецтва. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Дочакаліся нарешті плюс 30 вихідних. Напевно, многія, хто ще не у відпустці, увесь тиждень ходили з думками об тим, як видатно відпочити у такое надвор'я. Конечно ж, приємно провести сутки каля воды, чуть єднання з природой, однак бавить час все ж таки лепше безпечно. Як гэта зробить, сьогодні і поговорим. У нас у гостях офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченко. Вітаю.
2: Добрий день.
1: До речі, я сама збираюся ось у гэтыя выходны адпачыць на природе з начоўкай, і калі планавала в гэты час, думала об тым, что столькі пытанняў узнікае ад бяспецы. І першае, гэта, конечно ж, выбор месца. Где можно провести час на природе, а где лепше этого не робить?
2: Да, отличный вопрос. Очень здорово, что вы правильно сказали, что в первую очередь нужно выбрать место. И тут нам надо понимать, мы хотим отдыхать возле водоема, ну, преимущественно так и выбирает большинство людей, да, либо мы хотим поехать, например, в лес, поставить там палатку, костер разжечь и так далее. Так вот, здесь очень важно обратить внимание на карту запретов или ограничений посещения лесов. У нас на сайте, например, размещена, можно, в принципе, в поисковике в любом вбить эту информацию, она у вас появится, там в режиме реального времени обновляется информация. В связи с пожароопасным сезоном местные органы власти могут вводить ограничения либо запреты на посещение. Поэтому внимательно изучите и откажитесь от поездки, если в той территории, где, собственно, введен запрет или ограничение, он, собственно, есть. Поэтому тут вот важно изучить. Uh-huh. Дальше. Если мы выбираем водоем, то здесь можно ознакомиться с интерактивной картой разрешенных мест для купания. Ну, если в планах у вас, например, есть купаться, то, соответственно, мы настоятельно рекомендуем отдыхать только на специально разрешенных местах, так называемых пляжах. Вот карту этих пляжей можно изучить, она у нас есть тоже на сайте, либо тоже в поисковике пишем «Карта разрешенных мест для купания, Беларусь, 2026». Угу. Все, пожалуйста, смотрите. Любые варианты по всей стране мы поработали, этот вопрос организовали, так что можно изучить. Почему, собственно, разрешенные места для купания, а не стихийные, на которые вы ходили 10 тысяч лет, и, собственно, там всегда все было хорошо? Потому что перед началом купального сезона каждую территорию, каждый пляж готовят, собственно, к этому сезону. Проверяют дно, очищают его, чтобы не было никаких коряк, водорослей, тины, битых осколков стекла, либо там чего-либо еще. Устанавливают специальные буйки, готовят инфраструктуру на собственно, уже суше. Песочек там, лежаки, раздевалки и так далее. И что, как я считаю, с точки зрения безопасности, дежурят на этих местах спасатели освод. Они находятся там, на территории, и вдруг у вас, к примеру, есть состояние ухудшилось, либо вы перегрелись на солнышке, вам быстро окажут квалифицированную помощь. Либо вы можете обратиться за помощью, и, собственно, они тоже подскажут. Ну и плюс они контролируют, чтобы люди не выплывали за опасную зону, ну и, собственно, соблюдали правила поведения на воде. Чего не скажешь о неразрешенных местах для купания. Сразу в минусы идут тина, водоросли, непроверенное дно. Чаще всего это такие тихие закоулки и места, где не будет людей. Соответственно, если вдруг что-то с вами станет, как вы будете звать на помощь? Когда к вам эта помощь приедет? Поэтому здесь есть момент. Но, тем не менее, мы, понятное дело, стараемся эти моменты тоже регулировать, и поэтому в эти выходные у нас, например, в Минске на наших пляжах вместе со свод, ну и на неразрешенных местах для купания будут проводить рейдовые мероприятия наши работники, в том числе будут дежурить группы спасения на водах, которые будут настоятельно рекомендовать не заходить в воду, вот, и, собственно, отправлять на пляжи. Ну и, в свою очередь, конечно же, это делается для того, чтобы обезопасить людей, снизить риски, потому что мы прекрасно понимаем, что в жаркую погоду люди захотят пойти и охладиться, поэтому в любом случае будем делать все возможное для того, чтобы снизить риски и так далее. Но очень важно, в первую очередь, самому человеку понимать, каким бы ни было место, подготовленным, там дежурили так и люди и так далее, важно и самому соблюдать правила безопасного поведения. И, собственно, заходить в воду правильно, и не баловаться на ней, и за детками следить, держать их на расстоянии вытянутой руки, это обязательное условие для маленьких детей 100%. И, в принципе, несовершеннолетних пускать на воду без присмотра взрослых, ну, мы бы категорически не рекомендовали. Поэтому все эти моменты очень важно помнить, очень важно знать, надевать головные уборы, особенно в палящее солнце, вот, пить побольше воды, ну и все-таки чередовать походы к воде. Покупались немножко, вышли, погрелись или, наоборот, в тенек ушли. Ну и, собственно, через время идем опять. Ну и желательно, ну как бы, наверное, из практики сказали бы одному не ходить купаться, купаться вдвоем, втроем, как вам уже будет интересно, чтобы вы друг за дружкой все присматривали, потому что вода ошибок не прощает, статистика показывает не очень приятные цифры, хотя у нас, по сути, жара началась только вот-вот. Если брать территорию Минска, то за прошлые выходные погибло 2 человека в Минске, поэтому мы все-таки обращаем внимание, чтобы люди не шутили, серьезно относились к этим вопросам, ну и думали о своей безопасности.
1: Еще один такой заняток летом, але он есть и зимой, конечно же, але летом, я думаю, больше, это рыбалка. В який час здараются больше небезопасных таких всяких выпадков, это лето или зима?
2: Так, хороший вопрос, но раз на раз не приходится. На самом деле зависит и от погодных условий, которые происходят. Вот, и, собственно, от ситуации с рыбаками. Ну, наверное, чаще все же, вот по опыту своему последних лет, это все-таки зимой. Вот, но а летом все-таки большее количество людей отдыхает, именно окупается. Ну, а если у нас рыбаки идут отдыхать, то они все-таки добросознательные, прям абсолютно сознательные, одевают жилеты, берегут себя, поэтому это очень важно. Вот их по зиме научили, так вот они и летом соблюдают эти правила, поэтому очень здорово.
1: Ну, тут главное, конечно же, собрать это с рюкзак походный с собой. Что брать, как бы провести час безопасно?
2: Так, это мы про лес говорим, правильно?
1: Нет, это мы вогуле про вот спекотное такое надворье, про водоем.
2: Так, да, здесь тоже важно тоже подготовиться. Ну, определились с местом, да, определились, чем мы будем заниматься. Знаем прогноз погоды, который у нас на предстоящие выходные будет. Говорят, будет очень жарко. Соответственно, значит, что мы с собой берем? Обязательно берем с собой больше жидкости, но не спиртное. Обращаю на это внимание. Вода, зеленый чай, квас отлично подойдут. Можно и нужно брать с собой головные уборы. Желательно одевать одежду из натуральных тканей, достаточно свободную, которая закрывала бы ваши участки тела, чтобы не сгореть на солнышке. Либо берите солнцезащитные кремы и тоже ими регулярно пользуйтесь. Если вы планируете отдыхать возле воды, опять-таки, либо отдыхайте в полутени, либо периодически уходите в тень, чтобы не перегревался ваш организм. Опять-таки, можно охлаждаться в воде, но, соответственно, смотреть за своим самочувствием, не находиться там долго, вернуться, согреться, попить водички, потом пойти обратно. Что касается отдыха с детьми, здесь тоже очень важно. Возьмите, во-первых, для деток своих все, что вам необходимо, да. Это и покушать в том числе. На голодный желудок в воду не надо заходить. Вот, ну и держите своих детей на расстоянии вытянутой руки. Пожалуйста, обязательное условие. Понимаю, что детки хотят гулять, хотят веселиться, и для них, как говорится, это вот самая такая интересная пора.
1: Конечно.
2: Но, тем не менее, наблюдайте за ними, пожалуйста, потому что в любой момент любая ситуация может произойти, может споткнуться, случайно словить панику или еще что-нибудь. А если вас не будет рядом, он может вас глазами не заметить, не найти, и вы тоже будете в последующем переживать о каких-либо серьезных последствиях, которые могут произойти. Поэтому лучше, как говорится, перестраховаться лишний раз и проконтролировать эти моменты. Ну и, соответственно, значит, все, что необходимо с собой, мы взяли. Вот, и мы вообще рекомендовали бы с 12 до 4, вот в активный период солнца, желательно вообще не находиться на улице, уходить в помещение, либо в тень для того, чтобы пережидать эту пору. И, в принципе, в жаркий период времени рекомендовали бы воздержаться от поездок на автомобиль, чтобы не снижалась концентрация внимания. Ну, понятное дело, что в большинстве своем люди пользуются кондиционерами, но здесь тоже нужно знать меру, вот, потому что нередко после того, как попользовались кондиционерами, начинаются простуды, заболевания и так далее. Поэтому здесь тоже нужно как бы эти моменты чередовать, смотреть, как тебе по ситуации, по твоему организму будет в целом комфортно. Поэтому вот такие базовые моменты, которые, наверное, я порекомендовала. Ну, может быть, еще шашлыки. Если планируете готовить, то тоже это только в специально отведенных местах. Вот, соответственно, вы можете брать с собой все, что необходимо под эту историю, но не легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Желательно, чтобы у вас был запас воды какой-то с собой рядышком. Тоже готовим только взрослыми, не в состоянии алкогольного опьянения. Держим детей на расстоянии подальше, чтобы они просто наблюдателями были, а не, в свою очередь, участниками приготовления пищи. Ну и, собственно, когда все приготовили, уже можно потушить все эти тлеющие угли и дальше, как говорится, заниматься приемом пищи приятным. Вот примерно такое, наверное.
1: И еще вось, вы сказали, что будет райское такое надворье, сапраўды летнее. Однако нечаканности никто не может отменить. Вот там прикладно несколько годов тому надворье было сапраўды доброе, а потом раптовно непогодь, сильный, моцный ветер. Как быть у такое надворье? Вось ты амаль нигде находишься, а что робить?
2: Да, конечно, действительно такие ситуации происходят, и, как показывает практика последних лет, это уже регулярно имеет, да, значит, наблюдение, и, собственно, регулярно происходит, поэтому здесь очень важно следить за предупреждениями Белгидромета о штормовых предупреждениях, угу, оранжевым, красным уровне опасности. Собственно, с жарой введен красный уровень опасности, поэтому мы и предупреждаем быть очень бдительными. Ну и, собственно, если вдруг вы знаете, что в этот день ожидается ухудшение погоды, то предусмотрите, чтобы заранее, до примерного времени, которое передают синоптики, вы уже, как говорится, скажем таким языком, эвакуировались в безопасную зону, угу, то есть ушли домой, либо ушли в какое-то там здание, где можно будет эту непогоду переждать. Ну, а если вдруг вы отдыхаете на природе, на пляже где-то, да, и вы видите, что идет туча, а если еще это как раз в период очень сильной жары, и вы понимаете, что туча идет, как бы она очень вероятно будет грозовая, и очень вероятно она может быть, собственно, дождевая с серьезными последствиями, вы все видели, как это происходило последние годы, поэтому лучше оперативненько свернуться и двигаться в сторону дома. Потому что нередко бывают ситуации и на пляжах в том числе из-за парусности высокой, деревья падают, могут быть последствия не только в виде страха и там переживаний, но и это может граничить и с рисками для здоровья, поэтому здесь очень важно не перестараться. Поэтому следите за оперативными прогнозами, как бы делайте выводы, предусматривайте свои маршруты выезда, маршруты приезда, мест и звон, где вы будете отдыхать. Ну и, собственно, подготовившись и понимая, каким образом, что может быть, в принципе, отдых может быть безопасным. Понятно, что погода вносит корректировки, так или иначе, но, тем не менее, вы предупреждены, значит, вооружены.
1: Дякую великі за такую ґрунтовну розмову. Нагадаю, сьогодні у нас у гостях була офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченка. Євгенія Любіна так само була з вами. Приємних вихідних і бережіть себе.
0: Час безпеки. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: доходит, как мы говорим. То есть это улучшает прочес и удаление тех моментов, которые на льнозаводе, к сожалению, не сделали. Второй момент. Это он поступает на льночесывальную машину.
1: Пазмы вычесываются, выдаляются волокна, что не отповедают дужине. А потом лен поступает на наступную машину.
0: На ленточной машине происходит его смесовка. То есть лен даже на одном поле, в середине и по краям различных свойств. Поэтому мы смешиваем сырье с различных производителей и различных полей. Сучиваем чесанную ленту, делаем ровницу. Потом ее отбеливаем для того, чтобы ткань получить спокойную, а не зебристость, разнооттеночную. Потом мы придем тонкую ниточку. Лен – единственное волокно, которое придется мокрым способом. В прядяные машины налито почти 400 литров воды.
1: И она нагреется до 38 градусов, а после выдается специальный сродок,
0: который умягчает ее. Вытяжением устанавливается специальным валиком и кольцеобразным способом наматывается на веретено. Вот эта тонкая ниточка, она очень влажная, поэтому ее сушим в течение 4,5 часов при температуре 110 градусов по Цельсию. Потом эту ниточку мы везем на мотельный автомат, который ее перематывает с маленьких патронов на большие бобины до 4,5 километров длины, при этом удаляя все неровности пряжи, которые образовались на прядяной машине. Потом мы идем на сновальную машину. Сновальная машина набирает ткацкую основу. Потом ткацкая основа идет на шлихтовальную машину. Для того, чтобы подвергнуться специальному умягчению, потому что все станки работают на больших оборотах. И наносится специальный слой очень тонкого раствора, называется ткацкая шлихта, варится из картофельного крахмала, пропаривается, и каждая ниточка становится эластичной, станок меньше ее рвет. И потом поступает в ткацкий цех. Станок у нас сейчас работает на скорости 500 оборотов в минуту. Делает примерно 18 метров ткани в час. Ее еще нужно постирать, усадить, отбелить, покрасить, умягчить и потом только дать потребителю.
1: Нездарма еще наши предки казали: лен любит руки. На белорусской земле он вырощивался со старожитных часов. Блакитные кветки лена упрыгоживают сучасный герб Беларуси. Зъявляются символом створальной працы, а так само добра и достатку. Прыгажусть и зручность льняной тканины ценить во всем свете, а популярность культуры растет с каждым годом. И это еще одна нагода щиро гнориться тем, что зроблено у Беларуси.
2: Зроблено у Беларуси. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Менавіта рэгіёны фарміруюць матэрыяльную аснову, якая робіць саюзную дзяржаву жыццяздольнай і ўстойлівай да знешніх выклікаў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у відэазвароце да ўдзельнікаў форуму рэгіёну Беларусі і Расіі, які сёння прайшоў у Мінску, Мінскай вобласці.
2: В этом году форум принимают у себя Минск и Минская область. Это сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал стран. Они формируют около половины национального ВВП. Именно здесь расположены ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, продукция которых известна во всем мире и широко востребована, в том числе на рынке Российской Федерации. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Планар, агрокомбинат Дзержинский и многие другие. Тема 13-го форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, как фактор устойчивого развития, весьма актуальна. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.
1: Беларусь зноў стала гуманітарным калідорам для Москвы і Киева. Чарговы абмен ваеннапалоннымі паміж Россией і Украиной адбыўся у пункце пропуску Новая Гута. За час конфликту прайшло больш за 70 абменаў. Беларускі бок забяспечвае максімальна комфортныя і бяспечныя умовы абмену. Арганізаваны дастаўка з аэрапорта ў пункт пропуску, гарачае харчаванне, прадуктовыя пайкі, медыцынская дапамога. Гуманітарную місію суправаджалі 6 бригад хуткай. У Рэчыцкім районе легковы автомобиль сбил двух велосипедистов, как поведомили у дзяржаўтаінспекцыі. На 142-м километре автодороги М-10 межа Российской Федерации Гомель-Кобрын 65-годовая жанчына и 46-годовый мужчина пересекали дорогу справа налево по ходу руху автомобиля. Отбыўся наезд велосипедисты у реанимации. У Мінску зараз 26 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 27 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі месцамі па паўночным усходзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень ад 23 па паўночным усходзе да 35 градусаў цяпла па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве плюс 25, плюс 27, у Гомелі плюс 26, плюс 28, у Гродні плюс 31, плюс 33, у Брэсце плюс 33, плюс 35, у сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень плюс 27, плюс 29, без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди, раз тебе смотрят в

0: улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
4: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:38, радио столица, тема у нас сегодня «Мое авто», ну а на дворе на завтра, как настройки роуцы залежить от того, ци включенный кондиционер, а сегодня кондиционер лепше покинуть уключенным. Минск плюс 27-29, без опадков, идеально для того, как отчинить в окны и отчуть, что житё выдатное. У Бресте завтра будет плюс 33, плюс 35, ясно. Солнце, як в очи вашей машины, глядит на вас и пытается. Ну что, поедем далей? Гродно, плюс 31, плюс 33, так само сонечно и невеличкий ветерок. Ветер, як автомобильный кондиционер. Освежая, але зараз, конечно, кондер лепш. Витебск 24-26, переменная облачность, махчимы невеличкие опадки. У такую спякоту гэта можа и добра. Гомель 26-28, без опадков, на дворе, як добрый бензин, без сюрпризов. Могилёв 25-27, ясно и ясное небо, гэта як шкло, якое вы только что помыли. Яно чистое и прозрыстое, як и, до речи, наши песенки у эфиры только самые лепшие. Заставайте на столице. Ну и тем, кто зараз едет отпочивать у своих любимых автомобилях, привитание особисто от меня. Рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры, мы наш первый эфирный круг проехали. Олег Глушак еще целый, колы крутятся. И тому не переключайте передачу. У другой године будут факты и, конечно, ваши аутогистории. И памятаем, не важно, на чем ты, головное, что ты за рулем своего життя. Застаемся с нами и сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент с рабочим визитом прибыл в Российскую Федерацию. Сегодня отбудется встреча с Владимиром Путиным. Плануется, что керовники державы обмеркуют ключевые пытания у парадку дня белорусско-российского супрацовництва, обстановку в регионе и свете. Александр Лукашенко подписал закон об ратификации протокола об внесении изменений в договор помеж Белоруссией и Россией об развитии военно-технического сотрудничества. Документом уносятся изменения в части спрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Ратификация позволит большей количеству айчинных организаций оперативно набывать продукцию военного призначения у России. Шереги органов внутренних справ пополнили 530 молодых лейтенантов. Урочистый ритуал выпуску офицеров, что скончили академию, и Могилевский институт правоохранного ведомства прошел на площади державных гостях у Минску. Как отзначил министр внутренних справ Иван Кубраков, выпускники прошли серьезную подрыхтовку, совмещающую научение с практичной деятельностью, тому готовы приступить до самостоятельной службы. Особливый гонор сёлета 27 выдатников, которые отримали диплом с отзнакой, и 8 выпускников – золотые медали. У Минску 57-годовый водитель трапил у аварию из-за дрянного самоотчувания. Подчас руху по улице Малини на легковой автомобиль врезался в разделяльную огороджу, а после выехал за межи проездной частки. Дежурная инспекция нагадывает, керовать транспортным сродком у хворовитым альбо стомленным стане строго заборонено. У выпадку погоршения самоотчувания необходимо спыниться в безопасном месте и отпочить. При необходимости выкликать худкую. У Минску зараз 26 градусов тепла, по данных Белгидромета, 27 червеня. У Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, только местами по полночному усходе короткочасовые дожди и навальницы. Ночная температура по ветра от 11 до 17, а у день до 35 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 24, 26, у Могилеве плюс 25, плюс 27, у Гомеле плюс 26, плюс 28. У Гродня плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 33, плюс 35. У столицы уночи плюс 12, плюс 14. У день плюс 27, плюс 29. Без опадков.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Драйв-чат.
1: 18.13, радио столица. Сегодня у нас тема «Мое авто». Якраз актуалочка зараз будет для всех автоаматоров, ну и для пассажиров, мабыть, так само. Яндекс зараз оценивает наши заторы у Минску у 5 баллов. Крыху рассмактались, это вельми добро. Застается, правда, на... Заторчик на МКАДе у нас, там отбылась авария, затор от з'езда на Цинянку до з'езда на Ждановичи. Даугиновский тракт так само стоит от Пригородной до Орловской. Есть невеличкие складанности с рухом на проспекте Незалежности от Янки Купалы у бок в улице Ленина. Ну а вось на улице Ленина заторов зараз няма, и гэта вельми добра. Так само бачим невелички на Партизанском проспекте от Кабуш. Ён тягнется и ажно, ну не ажно, не так уже и это далеко, да, Варвашэні. Сябры, ну и, конечно, працуют сегодня у нас мобильные датчики контролю хуткасти, як и звычайно, да речи. У Минску увага. На проспектах Незалежности Партизанским Дзяржинского Жукова, на улицах Московской Радиальной и Притыцкого Кижеватого Маяковского. Конечно, на МКАДе яны так само есть. У Бресте на улице Радужной, на проспекте Машерова. У Гомелі на проспекте Речицким, на улице Ильича. У Гродні на улицах Магистральной и Горновых. У Могилеве на улицах Симонова и Чавускай Шаши. Ну и, конечно, не только усім аутоаматорам, але, мне здаецца, и усім, кто завтра хоча выдатно отзначить выходные, потребен докладный прогноз на дворье, а ён, як и заўсёды у нас, самый докладный. Дык вось на дворье завтра, як настрой кіроўцы, залежить от того, ці уключены кондиционер, будет доволі, мягко скажем, тепленько. У Минску чакается плюс 27, плюс 29, без опадков, идеально для того, каб чинить в окны и ехать с ветерком. Это коли у вас не працуя, например, або няма, як у моей первой копейцы кондера там не было. У Бресте будет еще больше тепло, 33-35, с плюсом ясно. Сонейка будет, как в очи вашей любимой машины, глядеть на вас и пытаться, ну что, достатково горячо. У Гродня 31-33, так само сонечно, а лишь тут есть невеличкий ветерок. И он, конечно, так не освежит, как ваш любимый кондиционер. Тому, коли есть махчимость и есть у вас кондеры, заправляйте их терминово. Витебск 24-26, пераменная воблачность. Тут махчимы невеличкие опадки. Это, мабыть, нават добра будет у такую спякоту. Гомель 26-28, без опадков. И на дворе, як добрый автомобиль, без сюрпризов, у Гомеля все стабильно. Могилев 25-27, тут ясно. Ясное небо, это прикладно, як шкло лобовое, якое вы только что помыли, и добра праз яго видать усю дорогу. Ну а нам видать, что будет далей будет спевать молодый Holiday Boy. Послухаем и заценим его трек на стримингу «Калісті». Я глядел, он набрал вельми шмат, скажем так, прослуховыванием. Пожары, погнали.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама на радио столица. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица Кропка

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі ты легенда андэграунду, паэт цёмных вуліц Нью-Йорка і адзін з самых уплывовых музыкантаў 20-га стагоддзя, то і твой транспарт павінен быць такі ж круты і нефарматны. У сярэдзіне 80-х Лу Рид сеў на адзін з самых хуткіх і агрэсіўных матацыклаў свайго часу – Kawasaki GPZ-900R. Ён набыў яго ў 1984 годзе. Гэта быў адзін з самых технологично сучасных и хутких серийных мотоциклов того часу с максимальной хуткостью больше за 240 км за годину. Музыкант был сапраўды улюбёны у свой байк. Настолько, что присвятил ему целую песню New Sensations с одноименного альбома. У тексте Лу спевая про то, как выезжая на мотоцикле, отчувая могутность рухавика и навод жартом кажа, что мог бы его поцеловать. Это период стал для Рида часом новых отчуваний. Он сапраўды шмат ездил на мотоцикле, утекаючи от хаосу Нью-Йорка. Лу Рид заўсёды заставался верным своему имиджу. Черная скура, окуляры, мотоцикл и никаких компромиссов. Слухаем гимн хуткости и свободы. Лу Рид, Perfect Day.

0: актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Дочакаліся нарешті плюс 30 вихідних. Напевно, многія, хто ще не у відпустці, увесь тиждень ходили з думками об тим, як видатно відпочити у такое надвор'я. Конечно ж, приємно провести сутки каля воды, чуть єднання з природой, однак бавить час все ж таки лепше безпечно. Як гэта зробить, сьогодні і поговорим. У нас у гостях офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченко. Вітаю.
2: Добрий день.
1: До речі, я сама збираюся ось у гэтыя выходны адпачыць на природе з ночоўкай, і калі планавала в гэты час, думала об тым, что столькі пытанняў узнікае ад бяспецы. І першае, гэта, конечно ж, выбор месца. Где можно провести час на природе, а где лепше этого не робить?
2: Да, отличный вопрос. Очень здорово, что вы правильно сказали, что в первую очередь нужно выбрать место. И тут нам надо понимать, мы хотим отдыхать возле водоема, ну, преимущественно так и выбирает большинство людей, да, либо мы хотим поехать, например, в лес, поставить там палатку, костер разжечь и так далее. Так вот, здесь очень важно обратить внимание на карту запретов или ограничений посещения лесов. У нас на сайте, например, размещена, можно, в принципе, в поисковике в любом вбить эту информацию, она у вас появится, там в режиме реального времени обновляется информация. В связи с пожароопасным сезоном местные органы власти могут вводить ограничения либо запреты на посещение. Поэтому внимательно изучите и откажитесь от поездки, если в той территории, где, собственно, введен запрет или ограничение, он, собственно, есть. Поэтому тут вот важно изучить. Uh-huh. Дальше. Если мы выбираем водоем, то здесь можно ознакомиться с интерактивной картой разрешенных мест для купания. Ну, если в планах у вас, например, есть покупаться, то, соответственно, мы настоятельно рекомендуем отдыхать только на специально разрешенных местах, так называемых пляжах. Вот карту этих пляжей можно изучить, она у нас есть тоже на сайте, либо тоже в поисковике пишем «Карта разрешенных мест для купания, Беларусь, 2026». Угу. Все, пожалуйста, смотрите. Любые варианты по всей стране мы поработали, этот вопрос организовали, так что можно изучить. Почему, собственно, разрешенные места для купания, а не стихийные, на которые вы ходили 10 тысяч лет, и, собственно, там всегда все было хорошо? Потому что перед началом купального сезона каждую территорию, каждый пляж готовят, собственно, к этому сезону. Проверяют дно, очищают его, чтобы не было никаких коряк, водорослей, тины, битых осколков стекла, либо там чего-либо еще. Устанавливают специальные буйки, готовят инфраструктуру на собственно, уже суше. Песочек там, лежаки, раздевалки и так далее. И что, как я считаю, с точки зрения безопасности, дежурят на этих местах спасатели освод. Они находятся там, на территории, и вдруг у вас, к примеру, есть состояние ухудшилось, либо вы перегрелись на солнышке, вам быстро окажут квалифицированную помощь. Либо вы можете обратиться за помощью, и, собственно, они тоже подскажут. Ну и плюс они контролируют, чтобы люди не выплывали за опасную зону, ну и, собственно, соблюдали правила поведения на воде. Чего не скажешь о неразрешенных местах для купания. Сразу в минусы идут тина, водоросли, непроверенное дно. Чаще всего это такие тихие закоулки и места, где не будет людей. Соответственно, если вдруг что-то с вами станет, как вы будете звать на помощь? Когда к вам эта помощь приедет? Поэтому здесь есть момент. Но, тем не менее, мы, понятное дело, стараемся эти моменты тоже регулировать, и поэтому в эти выходные у нас, например, в Минске на наших пляжах вместе со свод, ну и на неразрешенных местах для купания будут проводить рейдовые мероприятия наши работники. В том числе будут дежурить группы спасения на водах, которые будут настоятельно рекомендовать не заходить в воду. Угу. Вот, и, собственно, отправлять на пляжи. Ну и в свою очередь, конечно же, это делается для того, чтобы обезопасить людей, снизить риски, потому что мы прекрасно понимаем, что в жаркую погоду люди захотят пойти и охладиться, поэтому в любом случае будем делать все возможное для того, чтобы снизить риски и так далее. Но очень важно, в первую очередь, самому человеку понимать, каким бы ни было место, подготовленным, там дежурили так и люди и так далее, важно и самому соблюдать правила безопасного поведения. И, собственно, заходить в воду правильно, и не баловаться на ней, и за детками следить, держать их на расстоянии вытянутой руки, это обязательное условие для маленьких детей 100%. И, в принципе, несовершеннолетних пускать на воду без присмотра взрослых, ну, мы бы категорически не рекомендовали. Поэтому все эти моменты очень важно помнить, очень важно знать, надевать головные уборы, особенно в палящее солнце, вот, пить побольше воды, ну, и все-таки чередовать походы к воде. Покупались немножко, вышли, погрелись или, наоборот, в тенек ушли. Ну, и, собственно, через время идем опять. Ну и желательно, ну как бы, наверное, из практики сказали бы одному не ходить купаться, купаться вдвоем, втроем, как вам уже будет интересно, чтобы вы друг за дружкой все присматривали. Потому что вода ошибок не прощает, статистика показывает не очень приятные цифры, хотя у нас, по сути, жара началась только вот-вот. Если брать территорию Минска, то за прошлые выходные погибло 2 человека в Минске, поэтому мы все-таки обращаем внимание, чтобы люди не шутили, серьезно относились к этим вопросам, ну и думали о своей безопасности.
1: Еще один такий заняток летом, але он есть и зимой, конечно же, але летом, я думаю, больше, это рыбалка. В який час здараются больше небезопасных таких всяких выпадков, это лето или зима?
2: Так, хороший вопрос, но раз на раз не приходится. На самом деле зависит и от погодных условий, которые происходят. Вот, и, собственно, от ситуации с рыбаками. Ну, наверное, чаще все же, вот по опыту своему последних лет, это все-таки зимой. Вот, но а летом все-таки большее количество людей отдыхает, именно окупается. Ну, а если у нас рыбаки идут отдыхать, то они все-таки добросознательные, прям абсолютно сознательные, одевают жилеты, берегут себя, поэтому это очень важно. Вот их по зиме научили, так вот они и летом соблюдают эти правила, поэтому очень здорово.
1: Ну, тут главное, конечно же, собрать это с рюкзак походный с собой. Что брать, как бы провести час безопасно?
2: Так, это мы про лес говорим, правильно?
1: Нет, это мы вогуле про вот спекотное такое надворье, про водоем.
2: Так, да, здесь тоже важно тоже подготовиться. Ну, определились с местом, да, определились, чем мы будем заниматься. Знаем прогноз погоды, который у нас на предстоящие выходные будет. Говорят, будет очень жарко. Соответственно, значит, что мы с собой берем? Обязательно берем с собой больше жидкости, но не спиртное. Обращаю на это внимание. Вода, зеленый чай, квас отлично подойдут. Можно и нужно брать с собой головные уборы. Желательно одевать одежду из натуральных тканей, достаточно свободную, которая закрывала бы ваши участки тела, чтобы не сгореть на солнышке. Либо берите солнцезащитные кремы и тоже ими регулярно пользуйтесь. Если вы планируете отдыхать возле воды, опять-таки, либо отдыхайте в полутени, либо периодически уходите в тень, чтобы не перегревался ваш организм. Опять-таки, можно охлаждаться в воде, но, соответственно, смотреть за своим самочувствием, не находиться там долго, вернуться, согреться, попить водички, потом пойти обратно. Что касается отдыха с детьми, здесь тоже очень важно. Возьмите, во-первых, для деток своих все, что вам необходимо, да. Это и покушать в том числе, на голодный желудок в воду не надо заходить. Вот, ну и держите своих детей на расстоянии вытянутой руки. Пожалуйста, обязательное условие. Понимаю, что детки хотят гулять, хотят веселиться, и для них, как говорится, это вот самая такая интересная пора.
1: Конечно.
2: Но, тем не менее, наблюдайте за ними, пожалуйста, потому что в любой момент любая ситуация может произойти, может споткнуться, случайно словить панику или еще что-нибудь. А если вас не будет рядом, он может вас глазами не заметить, не найти, и вы тоже будете в последующем переживать о каких-либо серьезных последствиях, которые могут произойти. Поэтому лучше, как говорится, перестраховаться лишний раз и проконтролировать эти моменты. Ну и, соответственно, значит, все, что необходимо с собой, мы взяли. Вот, и мы вообще рекомендовали бы с 12 до 4, вот в активный период солнца, желательно вообще не находиться на улице, уходить в помещение, либо в тень для того, чтобы пережидать эту пору. И, в принципе, в жаркий период времени рекомендовали бы воздержаться от поездок на автомобиль, чтобы не снижалась концентрация внимания. Ну, понятное дело, что в большинстве своем люди пользуются кондиционерами, но здесь тоже нужно знать меру, вот, потому что нередко после того, как попользовались кондиционерами, начинаются простуды, заболевания и так далее. Поэтому здесь тоже нужно как бы эти моменты чередовать, смотреть, как тебе по ситуации, по твоему организму будет в целом комфортно. Поэтому вот такие базовые моменты, которые, наверное, я порекомендовала. Ну, может быть, еще шашлыки. Если планируете готовить, то тоже это только в специально отведенных местах. Вот, соответственно, вы можете брать с собой все, что необходимо под эту историю, но не легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Желательно, чтобы у вас был запас воды какой-то с собой рядышком. Тоже готовим только взрослыми, не в состоянии алкогольного опьянения. Держим детей на расстоянии подальше, чтобы они просто наблюдателями были, а не, в свою очередь, участниками приготовления пищи. Ну и, собственно, когда все приготовили, уже можно потушить все эти тлеющие угли и дальше, как говорится, заниматься приемом пищи приятным. Вот примерно такое, наверное.
1: И еще вот вы сказали, что будет райское такое надворье, саправды летнее. Однако нечаканности никто не может отменить. Вот там прикладно несколько годов тому надворье было саправды доброе, а потом раптовно непогодь, сильный, мощный ветер. Как быть у такое надворье? Вот ты амаль нигде находишься, а что робить?
2: Да, конечно, действительно такие ситуации происходят, и, как показывает практика последних лет, это уже регулярно имеет, да, значит, наблюдение, и, собственно, регулярно происходит, поэтому здесь очень важно следить за предупреждениями Белгидромета о штормовых предупреждениях, угу, оранжевым, красным уровне опасности. Собственно, с жарой введен красный уровень опасности, поэтому мы и предупреждаем быть очень бдительными. Ну и, собственно, если вдруг вы знаете, что в этот день ожидается ухудшение погоды, то предусмотрите, чтобы заранее, до примерного времени, которое передают синоптики, вы уже, как говорится, скажем таким языком, эвакуировались в безопасную зону, угу, то есть ушли домой, либо ушли в какое-то там здание, где можно будет эту непогоду переждать. Ну, а если вдруг вы отдыхаете на природе, на пляже где-то, да, и вы видите, что идет туча, а если еще это как раз в период очень сильной жары, и вы понимаете, что туча идет, как бы она очень вероятно будет грозовая, и очень вероятно она может быть, собственно, дождевая с серьезными последствиями, вы все видели, как это происходило последние годы, поэтому лучше оперативненько свернуться и двигаться в сторону дома. Потому что нередко бывают ситуации и на пляжах в том числе из-за парусности высокой, деревья падают, могут быть последствия не только в виде страха и там переживаний, но и это может граничить и с рисками для здоровья, поэтому здесь очень важно не перестараться. Поэтому следите за оперативными прогнозами, как бы делайте выводы, предусматривайте свои маршруты выезда, маршруты приезда, мест и звон, где вы будете отдыхать. Ну и, собственно, подготовившись и понимая, каким образом, что может быть, в принципе, отдых может быть безопасным. Понятно, что погода вносит корректировки, так или иначе, но, тем не менее, вы предупреждены, значит, вооружены.
1: Дякую великі за такую ґрунтовну розмову. Нагадаю, сьогодні у нас у гостях була офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченка. Євгенія Любіна так само була з вами. Приємних вихідних і бережіть себе.
0: Час безпеки. Радіо Столиця. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 27 червня в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Только месяцами по полночным усходе краткочасовые дожди, навальницы. Ночная температура по ветру плюс 11-17, у день до 35 градусов тепла. У областных центрах у день у субботу чекается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве плюс 25-27, у Гомеле плюс 26-28, у Гродне плюс 31-33, у Бресте плюс 33-35. У столицы уночи плюс 12-14, у день плюс 27-29 без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

скажи мне, что такое любовь? Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду.